0: Даня.
1: Даже принес с собой обручальное кольцо.
0: Would have followed you.
1: Такова жизнь.
0: Say something, I'm giving up on you.
2: Уильям, она вас любила.